0: много стало разных новшеств среди народа Божьего.
1: În timpul libertății au ieșit multe lucruri în poporul lui Dumnezeu.
0: Другими словами сказать, свобода для плоти. Вот музыка, тепер, значить, другі мероприятия такі, які уводять народ Божий від страху Божого.
1: Aș vrea să spun cu cuvintele mele că libertatea încistă s-a băgat foarte mare muzică și pentru firea aceasta pământească a fost multe lucruri, s-a dat voie la multe la firea pământească.
0: Сегодня нет такой нужды, как было тогда, когда нас гоняли, мы в постах пребывали в молитвах, просили Божий защиты, милости от Господа, и Бог был близко к нам.
1: Аму ну еша о требуинце де маре, кому фост ан тимпурли пригоне, ка ной, кын не каута са не арестеза, ной постем, не ругам, ерам ан ругачуни наинтеа луи Думнезеу, ка Думнезеу са не тряка бируитор.
0: И другое, из Запада мы не осуждаем, пришло много разного учения, с которым мы должны сегодня бороться и стоять на страже.
1: Noi nu criticăm Europa sau toate lucrurile care intră în bisericile noastre, dar avem mult de luptat pentru unele lucruri care intră în biserici.
0: Я думаю, братья, всем ведомо, христианам, те, которые уже прожили, ну, скажем, года прожили, що тогда були очень горячі молитви.
1: Eu aș vrea să recunosc că toți frații cei care au trăit timpurile prigoane, că atunci rugăciunea era foarte fierbinte.
0: Мы переживали Божие благословение, откровение, пророчество, другие дарования были в церкви.
1: Noi atunci eram în prezența lui Dumnezeu, avem descoperiri din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne conducea prin lucrurile spirituale.
0: Я лично переживал очень большие Божие благословения в моей юности.
1: Eu personal, în tinereța mea, am trecut mare binecuvântări când eram mai tânăr.
0: И сегодня мы скучаем за такими служениями, как были когда-то.
1: Și astăzi nu le avem acele ce le-am avut cândva.
0: Когда боялись с грехом зайти в церковь, потому что Бог открывал грехи.
1: Noi ne temem să intrăm cu păcatul în biserică, Dumnezeu ne descoperea pe față.
0: Що ценне є, ми хочемо зберегти ту чистоту, учение Господа Иисуса Христа.
1: А ce este scump pentru noi, noi vrem să păstrăm învățătura și lucrarea lui Dumnezeu care putem și o ținem ca biserică.
0: И для этого мы и трудимся, и вот это наше общение, чтобы нам стоять в истине. Потому что Слово Божие говорит там четко, что в последние дни появляться учителя, которые будут льстить слуху и от истины отвратят слух.
1: Noi de ce ne adunăm și facem lucrarea lui Dumnezeu ca să putem păstra lucrarea lui Dumnezeu, că Biblia spune că în timpurile de pe umăr vor fi învățători care vor da ca să le gâdele urechea.
0: И мы это ощущаем.
1: Și noi vedem că astăzi asta este.
0: Об этом скорбим.
1: Не паре рев,
0: що тирається сьогодні страх Божий, особо среди молодежи.
1: Ка се перди фрика до Dumnezeu, mai ales în tineret.
2: Întrucât am înțeles că sunteți unul din cei care ați suferit pe vremea când biserica pentecostală era prigonită.
1: Я зрозумів, що ви є один із тих, які пройшли гонення, коли церкву гнали в часи гоніння.
2: Aș vrea să ne dați câteva exemple.
1: Я б хотів, щоб ви дали декілька прикладів або случаїв з вашого життя.
2: Dacă vreți din viața personală sau din anturajul dumneavoastră.
1: Можете щось із вашого життя, може з других братів, які були в вашому житті.
0: Знаєте, браття, все вспомнити за ті года може даже трудно, но то, щоб ми пережили преслідування. Меня с 9 класса выгнали из школы, что я не поступал в комсомол.
1: Ca să ne aduc aminte a toate lucrurile, aproape este imposibil, dar eu dintr-a 9-a clasă am fost alungat din școală, că eu n-am vrut să intr în комсомол, pe timpurile cele care era.
0: В 80-м году меня